0: ребята, всем доброе утро.
1: Да, сегодня мы проверим.
0: А где наши праздничные перебивки? Я же попросила поставить.
1: Сразу же.
0: Сразу же. У нас сегодня юбилей этот. Это васаби. Поставь праздничные перебивки. Давай заново.
2: Праздничная среда на Energy FM. Отмечаем десятилетие утреннего шоу «Васаби» с Азаровой и Павловым.
1: Да, итак, празднично,
0: ребята, вот
1: у нас, как всегда,
0: всем доброе
1: все
0: утро, у нас юбилей. И, как всегда, у нас накосячил наш звукорежиссер. Вот со вчерашнего вечера я говорила, поставить надо, поставить праздничный.
1: С утра ты уже сказал, поставь.
0: Да, с утра вот пришла, поставь.
1: Да.
0: Ребята, в общем, всем доброго утра.
1: Сегодня мы увидим, как вы нас любите.
0: 10 лет.
1: Да, прикинь, вообще не верится.
0: Мне не верится.
1: Ты знаешь, это мои самые долгие отношения в жизни.
0: А мои, да, тоже. А нет.
1: 10.
0: С бывшим придурком только было, а так нет, с таким, как ты, не было.
1: Оказывается, нет, у меня вообще, то есть 10 лет.
0: Самые продолжительные отношения,
1: с одним
0: если
1: человеком?
0: Ты не прикасаешься к моему телу, а просто находишься под ним.
1: Ну да.
0: Это я про довесочка своего. Ребята, всем доброе утро.
1: Хозяйка довесок.
0: Сегодня нам 10 лет.
1: Эльвира Азарова, Антон
0: Эльвира
1: Павлов.
0: Азарова, Антон Павлов по-прежнему с вами. А ведь я когда-то предрекала, что Тосечка не доживет.
1: Дожил. Прикинь,
0: вот.
1: Дожил. Ура!
0: Даже приехал. Ура! А значит, еще столько же ты проживешь рядом со мной.
1: Я думаю, ты
0: а дальше
1: знаешь,
0: посмотрим.
1: Я все-таки у тебя же сейчас с Инстаграмом какой-то там трабл, да?
0: Да.
1: И я все-таки отметил твоих девочек и поздравил тебя. Я вот написал еще нам 10 по 10, дорогая хозяйка.
0: А, да, я не видела.
1: Да, я знал, что ты
0: обалдеть.
1: Не видела. Но я просто в курсе, что
0: ребята,
1: ты все-таки...
0: Ребята, у меня нету Инстаграма, и теперь... Вы все свои поздравления можете нам отправлять по номеру телефона 8 700 107 10 22. Если кому-то нужны наши личные контакты, мы с удовольствием поделимся.
1: Да.
0: Но не просто так, не надо вот это «доброе утро», «доброе».
1: Позолотить ручку.
0: Позолотить ручку можете.
1: Ну, это вот, знаете, в качестве благодарности,
0: да,
1: например, за 10 лет работы для вас в первую очередь. И мы хотим вас также поздравить, дорогие наши слушатели.
0: За все эти 10 лет Антона увольняли официально.
1: Три раза
0: хозяйка его возвращала.
1: Так, из-за кого меня увольняли?
0: Именно хозяйка была причиной того, что его увольняли.
1: Понимаете?
0: И не только хозяйка. На первую годовщину Васаби Шоу Антон просто оставил меня в эфире одну и уехал.
1: Там на часик.
0: Да, да, но так нельзя оставлять.
1: Это был
0: Антон.
1: Перерыв у нас, потому что
0: нет,
1: целый день
0: нельзя,
1: в Асаби был.
0: Нельзя. Так, потом он, значит, приходил, опаздывал постоянно.
1: Систематически,
0: в неделю два раза постоянно опаздывал, его за это уволили. Потом его уволили еще за то, что он просто не пришел в эфир, потому что он страдал там по своей женщине. Вот, а почему я виновата?
1: Ну, потому что ты могла меня прикрыть, а ты, понимаешь,
0: а
1: просто меня, на меня стучала.
0: Почему я буду тебя прикрывать? Нет, потому что ты же меня оставлял одну в эфире. В общем, вот так. Что еще хотел сказать? В общем, всем доброе утро!
1: Так, подожди, но знаешь, что самое интересное? Ты же вот как бы, да, то есть могла вот скрыть там какие-то моменты, и было бы все нормально. А ты же все равно меня и вернула.
0: Ты хочешь
1: поэтому,
0: меня обвинять?
1: Нет, поэтому я и говорю, что это обнуляется.
0: Тосечка, успокойся.
1: Нет, обнуляется. Все. Понимаешь, ты же меня вернула обратно.
0: Shut up today. Так, ребята, я хочу сейчас перечислить, что же мы будем вам дарить. Совсем скоро привезут две подарочные корзины от белорусских продуктов номер один.
1: Да-да.
0: Еще у нас... Так, подождите. А, остался целый один шопер от компании «Макита».
1: Почему еще?
0: Но компания «Макита» решили...
1: предоставили еще три мерча.
0: Предоставить еще три мерча.
1: Да.
0: Туда будет входить что? Шопер,
1: термос и рулетка.
0: И еще сертификаты от Platinum Spa.
1: Вау.
0: Вас ждут, да. Кинобилеты, целых 28 билетов.
1: Да.
0: Еще сертификаты в «Эсперанзу». На 20 тысяч тенге. Все это ждет вас в нашем сегодняшнем праздничном эфире. Мы будем с вами играть. И суперприз!
1: Да, кому-то достанется вот этот красавчик,
0: да, кому
1: шуруповерт.
0: Кому же он достанется, шуруповерт? За 150-160 тысяч тенге, да?
1: Да, хозяйка, ты права.
0: От компании «Макита». Профессиональный такой вот шуруповерт в огромной красивой коробке.
1: Да.
0: В таком пластиковом чемоданчике.
1: Вот знаешь, еще вот этот отличительный, как сказать, бирюзовый цвет, да, коробки?
0: Да, да.
1: Просто здоровский такой. Я вот сам бы себе хотел, конечно, такой шуруповерт, но
0: да, мы сегодня будем дарить нашему победителю, ребята. Поэтому вы внимательно следите за нашим эфиром. Мы объявим конкурс среди ватсаперов. Главное на скорость прислать три правильных ответа.
1: Да.
0: Не надо дописывать туда имя, вот как вот там отправили, и потом имя, фамилию, все, вы уходите
1: или
0: в конец списка.
1: Или первый ответ, потом второй ответ,
0: да,
1: потом третий.
0: Надо сразу одним сообщением присылать, чтобы не было спама у нас в WhatsApp.
1: Три ответа на...
0: Три правильных ответа, да. И обязательно
1: сразу
0: имя и фамилия.
1: Имя
0: и фамилия. Если не будет
1: только
0: имени и фамилии,
1: будет засчитываться...
0: я не смогу вам засчитать этот приз, так как я потом вас потеряю.
1: Только так будет засчитываться ваша победа, если вы будете, во-первых, первым...
0: выполнять все правила,
1: потом,
0: да?
1: Потом три сообщения, то есть в одном сообщении три правильных ответа, и там же вы подписываетесь. Все это в одном сообщении, самым первым.
0: Так, и что мы сегодня будем обсуждать, ребята?
1: Да мы решили...
0: самый креативный... Автор сообщения, самый креативный, креативный, я подчеркну, да, самый какой-нибудь, может быть, трогательный автор своего
1: необычный
0: сообщения. Не надо нам закидывать в GPT и через GPT.
1: Чтобы
0: все
1: он
0: сразу,
1: вам там
0: сразу будем
1: делал.
0: Отметать, сразу будем отметать.
1: Это все сразу читается, понимаете?
0: Да, вы, если даже пишете как-то через GPT, то просите его без вот этих всяких вот смайликов и прочего.
1: Или хотя бы там отредактируйте
0: нам,
1: даже вы сами его.
0: Когда вы начали и после чего вы начали слушать Wasabi Show, какие были ваши первые впечатления? Впечатления. И если вы хотите
1: самые
0: задать
1: запоминающиеся, например,
0: нам
1: эфиры,
0: вопрос, задавайте. Да. Мы сегодня будем
1: открытый
0: отвечать на все ваши вопросы. И мы за 10 лет впервые решили взять тему такую. Мы просто будем обсуждать Wasabi Show.
1: Да. Ну что-то я смотрю, прям сообщений у нас куча, да?
0: Целых 6 сообщений.
1: А что это с вами, дорогие, любимые наши? Я вообще ожидал, конечно, большего от вас.
0: Я тоже от тебя когда-то вот тоже такого же мнения была. А потом я поняла.
1: Ну, как бы я с тобой то же самое понял.
0: Вот если ты не хочешь разочароваться,
1: не
0: надо вообще очаровываться, не надо ничего ждать. Не жди, Тосечка, не жди. Так, что нам... А, ну нам же написали все-таки. Что нам написали? Поздравляю с юбилеем, желаю процветания, успехов. Ребят, все прекрасно, вы нас поздравляете и дописывайте обязательно что-нибудь по теме. В какой момент вы начали слушать Wasabi Show? Какая тема для вас была самой
1: запоминающийся, да.
0: Самый запоминающийся, да. Обо всем об этом вы можете написать нам по номеру телефона 8 700 107 10 22.
1: Что вы о нас думали, можете написать, например.
0: Почему ты сегодня какой-то сонный?
1: Нет, хозяюшка, просто...
0: Ты слишком долго ждал этого праздника.
1: Да.
0: И когда уже... Вот бывает такое,
1: бывает,
0: когда ты ждешь
1: такое
0: свой день рождения, ждешь,
1: просто...
0: а в день рождения у тебя какая-то апатия, какая-то грустинка. Ты, наверное, понимаешь, да, Тосечка, что это не совсем твой праздник.
1: Нет, не в этом дело. Вообще, по этому поводу не парься.
0: Нет, сначала идет хозяйка, а потом ты же, Тосечка, да? Так, доброе утро, Эльвира и Антон. Поздравляю вас с Wasabi Show с десятилетием. Желаю вам процветания. Вы подарок нашего утреннего хорошего настроения. Слушаю вас с самых первых дней. Уже 10 лет с вами. Кудрат Ахьяров. Круто, круто. Очень приятно.
1: Кудрат, ты наш брат.
0: Доброе утро, с юбилеем вас. Пусть также продолжается ваш путь. Также я вас слушаю уже 9 лет. Помню времена, когда Антона уволили, и мы просили его вернуть. Не бросайте. Не бросайте нас. Не представляю утро без вас. Ваш радиодевственник Юрий.
1: О, Юрий первый раз написал.
0: Тебе огромный привет. Очень приятно.
1: Смотри, 9 лет слушает, а написал первый раз.
0: Да, о чем это говорит?
1: Юрий.
0: О том, что, ну, Юра, ты такой немножечко.
1: Мы же всегда просим, напишите, а ты только первый раз.
0: Ты такой косячный, Юрий, да? Вот будь я дура, я бы в тебя влюбилась.
1: Видимо, Юрия любит Юлия.
0: Нет, там же есть такая...
1: Это песня есть.
0: Ах, Юра, я такая дура, что в тебя... Понял?
1: Да,
0: Юра. А я говорю, будь я дура, я в тебя влюбилась.
1: Я без тебя так плохо, да?
0: Ну, я просто хозяйка Антошкина, он меня никому не отдаст.
1: Конечно.
0: Так,
1: единовластная.
0: Эльвира и Антон, поздравляем вас с десятилетием Wasabi Show. Желаем вам высоких рейтингов, преданных зрителей, ярких эфиров. А у нас, кстати, я, ребята, сейчас вот я прям смело заявлю, у нас очень высокие рейтинги.
1: Да.
0: Да,
1: спасибо.
0: Очень высокий. На протяжении 10 лет. Так, Лана нам написала: я от всей души поздравляю вас с юбилеем. Вы действительно лучшее радиошоу, что я когда-либо слышала. Вы невероятные, смелые, дерзкие, зажигательные. Я начала вас слушать как раз около 10 лет назад в машине с мужем по пути на работу. Да так подсела, что слушаю теперь в наушниках, пока собираюсь на работу, еду в такси, болею дома и так далее. Я даже радиоприемник купила, чтобы слушать вас, когда
1: здорово
0: я дома. Обалдеть, Лана.
1: Ладно,
0: сколько
1: очень
0: ссор,
1: приятно.
0: Сколько ссор мы слышали, перемирий, сколько историй. Желчно Антона удаляли, вместе рожали с Эльвирой, скучали, когда вы отдыхали, ругались, когда Антон один в эфире с дурацкими приветами выходил. Сколько игр играли с вами, призов выигрывали, темы семейные обсуждали. Абсолютно искренне люблю вас навеки, ваша Лана. Лана! Нам очень приятно. Лана, нам очень приятно. Спасибо. Так, начала слушать лет 6 назад. Случайно включила. Затем каждое утро по дороге на работу смеялась в голос. Поначалу было осуждение Эльвиры. А я с первого раза не захожу.
1: Да, мы вообще, да.
0: Меня надо распробовать. Нет, Антон сразу нравится.
1: Ну как?
0: Потому что у него такой, он в эфире якобы такая жертва моя, жертва буллинга. Поэтому Антон нравится практически всем.
1: Что создала, то и получай.
0: Да, наши люди любят очень сильно жалеть. Вот он такой вот, знаете, обездоленный
1: какой-то.
0: По сути,
1: хозяйка, из того, что было, ты слепила, то и полюбила.
0: Вот, поэтому Антон с первого раза сразу заходит. А меня надо вот распробовать. Я как каперсы. Нет, каперсы все равно потом мерзкие.
1: Она как маслина.
0: Да, возможно.
1: Такая же жирник, ну нет, хотел сказать, это сочная маслина.
0: Так, а потом поняла, вот она дописала, потом поняла, что без вас, без всего этого я бы на вас не подсела. Вот, она подсела. Она сидит на нас.
1: Да.
0: Так, доброе утро, Эльвира и Тоха. Поздравляю вас с юбилеем. Я начал слушать вас, когда на прошлой работе 2 раза в неделю ездил между городами Алматы, Текели. Но теперь я сменил работу и теперь слушаю вас в автобусе. Вопрос, Эльвира, вы никогда не рассматривали Антона как потенциального жениха? Нет!
1: Нет, конечно.
0: Ребята, нет. Вот классный, кстати, вопрос. Почему-то нас уже и женили и говорили, да давайте уже. Нам помню, когда мы очень сильно ругались.
1: Ты помнишь, была такая идея у нас даже?
0: Ругались по-настоящему. А, значит, мы ругались, и нам слушатель написал, займитесь вы уже любовью, все у вас будет хорошо. Нет, ребята, никогда. Я Антона не рассматривала как потенциального
1: вообще,
0: мужчину.
1: Фу-фу, да. Ну, это я имею в виду, фу-фу. Ты же так, ну, правильно же?
0: Что это было сейчас?
1: Что я фу-фу?
0: Нет, я говорю, что я тебя не рассматривала в качестве мужчины, а ты говоришь фу-фу.
1: Ну да.
0: Ты думаешь, мне это приятно?
1: Что ты меня
0: хочешь? Ты должен меня хотеть, а я как будто бы тебя вообще не хочу.
1: К сожалению, нет.
0: Вышел вон отсюда. Все. Ты мне испортил настроение. Нет. Ты как тот самый абьюзер-муж, который всегда испортит праздник.
1: Нет, подожди. Значит, если я...
0: Ты должен был хотя бы для приличия сделать вид.
1: Нет, ну я вид.
0: Но с другой стороны, у нас идеальные отношения, да?
1: Да.
0: Я его не хочу, а ему и не надо.
1: Вот.
0: Вот и все. В силу возраста, сами понимаете.
1: Мы же понимаем, хозяйка, подожди.
0: Полвека прожил.
1: Я же тебе рассказывал, что все-таки я же...
0: Не надо фукать на меня.
1: Не-не-не. Я же даже все равно, помнишь, тебе...
0: Ты когда-то флиртовал даже со мной.
1: Да, и представлял, если мы окажемся на необитаемом острове.
0: Да, но потом твоя супруга там угрозы тебе написала и вот отбила твое желание.
1: Ну да.
0: А оно же было. Вот так вот и говори, а не фу-фу-фу.
1: Отбила желание супруга.
0: Так, 10 лет вы будете нас и лучше любого будильника. 10 лет смех, драйв, самые честные разговоры с самого утра. Это не шоу, это уже часть семьи. С юбилеем вас. Лет 7 назад начал слушать вас. Случайно наткнулся на вас вначале, капец, как возмутился с вашего формата, а потом затянуло. Дал послушать тогдашней своей девушке, и мы с тех пор слушаем вас вместе, уже будучи мужем и женой.
1: Вау, как круто!
0: Это очень трогательно.
1: Нет, это приятно.
0: Это приятно. Да. Ребята, а давайте с вами сыграем в нашу игру, с которой мы вообще начинали все наши эфиры.
1: Да.
0: Помните такую игру, как Baby Boom?
1: Baby Boom, да.
0: Поэтому я предлагаю вам прямо сейчас звонить к нам на студийный номер телефона
1: 296-5005.
0: Да, дозвоните, с вами поиграем в игру Baby Boom. После
1: и не забывайте, что код города Алматы 727. Еще предупреждение, на планшет звонить не надо.
0: Да, только на городской.
1: 296-5005.
0: Мы ждем.
1: Код города Алматы 727.

0: Так, нам написал Андрей.
1: Подожди, вот смотри. Сегодня праздник же.
0: Да, Андрей написал, подожди, Андрей написал. Здравствуйте, Эльвира Азарова и Антон Павлов. Пожалуйста, скиньте мне в личку ваши контакты. Я буду с удовольствием вам золотить ручку. Ведь вы же вчера говорили, если мы все скинемся по 100 тенге, то вы купите себе одну квартиру на двоих и назовете ее «Васаби-шоу».
1: Да.
0: Так, сейчас я скину, подождите. Номер телефона. Так.
1: Постольнику ты?
0: Так. Да, почему нет? Ну, потому что для тебя это не деньги, для всех это деньги. Да. 100 тенге никогда не жалко. Вот если по 100 тенге вот так вот раз, посмотри, по 100 тенге все закинут.
1: Так.
0: А если ты скажешь по 1000, по 5, никто не закинет. Ну, мало, там человека 3-4. Человек 3-4. Хотя есть такие слушатели, которые мне там по 100 тысяч закидывали, по 50 тысяч.
1: Ну, я сомневаюсь. Нет, честно, я, конечно,
0: но это
1: бы,
0: на мой день рождения.
1: Если бы, я не думаю, что столько у нас прям... Ладно, все.
0: Все, замолчи.

0: Ну, рассыл. А как можно няшно тебя называть?
1: На реке.
0: На реке. Ну, хорошо. На реке. У тебя такой красивый смех по смеси еще? Мне нравится.
1: Ва-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха.
0: Вот наигранность мне не нравится.
2: Нет, я всякое ожидал, но не ва-ха-ха-ха-ха-ха.
0: На реке, расскажи о себе. Как давно нас слушаешь?
1: Ой, слушаю вас где-то лет 7, по-моему, где-то
0: да.
1: 2000.
0: Скажи, да, вот вначале мы тебе не понравились.
1: Пандемия была.
2: А, да.
1: Да, вот. И когда еще, по-моему, вот с вами еще Макс был, по-моему.
0: А
1: Макс
0: он уже
1: был,
0: умер.
1: Серьезно?
0: Да, тромб оторвался.
1: Ничего
0: да,
1: себе.
0: Царствие
1: да.
0: ему небесное. Поменем добрым словом.
2: А второй жив.
0: Второй жив. Страдает ожирение первой степени. Лечится.
2: У нас все уходят с проклятиями, понимаете?
0: Это Антон их затыкал.
2: Затыкал, да, куклы Вуду.
0: Куклы Вуду.
1: Хотел бы поздравить вас, 10 лет вот вы заряжаете нас таким задорным смехом.
0: Он не слышит мои вопросы.
1: И какой вопрос?
0: А не важно уже, все нормально. Я говорю, у тебя первое впечатление какое было от васаби-шоу? Непринятие?
1: Первое, да, первое ненормально. Я вначале не вник, а потом уже...
2: Как вник, да?
1: Как вник, да. Вначале я думал, это что-то какое-то вообще непонятное.
2: Что за трэш?
1: Приколы, да.
0: А теперь понравилось.
1: Да,
0: давай
1: а
0: мы
1: потом,
0: с тобой...
1: вот слушай.
0: Ага,
1: да.
0: Ага. Ну, Рике, давай мы с тобой будем сейчас играть. На кону у нас будет шопер от компании Makita.
2: Да.
0: И в этом шопере...
2: Секатор и рулетка.
0: Нужны?
1: А нет корзины. Пообещал маме корзину белорусских.
0: О, а мы так теперь решили
2: да.
0: выбирать подарочки,
2: ничего
0: да?
2: Себе.
1: Нет, я дело не в этом, просто...
2: Ну, маме ты сам корзину купишь.
0: А, ну, хорошо. Ну, вот я не знаю, вот как мне к этому относиться?
2: Ну, хозяйка, как?
0: Мне включить типичную Эльвиру Азарову или праздничную?
2: Типичную.
0: Типичную нет, нельзя.
1: Нельзя.
0: Нельзя.
1: Угу. Ну, значит, будем довольствоваться тем, что есть.
0: Довольствоваться
2: смотри,
0: тем, что
2: какая.
0: Есть? Какая наглость! Ну, Рике, давай тогда я включу еще более типичную классическую Эльвиру Азарову. Тогда мы с тобой, ну, Рике, прощаемся. Всего тебе доброго. Спасибо тебе за поздравления.
2: Вот, узнаю хозяйку.
0: Я попрощалась с ним. Что это такое?
2: Нет, я вот знаю, если бы он сказал, там, например, милая хозяюшка, да, вот
0: да.
2: он же
0: корзины,
2: 7 лет нас слушает.
0: Ребята, корзины нам привезут чуть позже,
2: да.
0: доставка будет, да? Чуть позже их привезут свеженькими, я буду разыгрывать да. в будущем часе. В этом часу мы разыграем для вас подарочный шопер от компании Makita,
2: да.
0: а также отправим вас в Platinum Spa.
2: А во втором часе мы еще и разыграем главный
0: суперприз.
2: Приз.
0: Да, от компании Makita мы разыграем шуруповерт. Если сегодня никто его не выиграет, мы разыграем шуруповерт уже завтра.
2: Да,
0: будем так разыгрывать до бесконечности.
2: Потому что
0: Юля, спасибо.
2: Так.
0: Посмотри, Тосечка, Юля закинула нам с тобой 20 тысяч тенге.
2: Вы крутая, спасибо большое.
0: Я теперь, вот если это ты себя вот, будешь
2: нет,
0: плохо
2: да.
0: вести, я тебе десяточку не верну.
2: Элечка, смотри,
0: не скину.
2: Это вот ты же хозяйка, а
0: да.
2: Юля вот она... Вторая, как бы, хозяйка.
0: Нет. Антон, остановись.
2: Ну, да.
0: Я не поделюсь с тобой. Вот теперь веди весело, задорно,
2: а я разве до этого
0: радуйся. Нет, ты был грустный сегодня, как все абьюзеры.
2: Я
0: ты хотел испортить мне праздник. Нет. Вот сейчас, до конца эфира, я тебе переводить 10 тысяч тенге не буду. Ты у меня на крючке.
2: Вот. Я у тебя всегда на крючке.
0: Так, кто к нам дозвонился?
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: О,
0: здравствуй.
2: Милая леди.
0: Как зовут?
3: Здравствуйте. Васаби Шоу, поздравляю вас.
2: Они нас вообще не слушают, да, походу?
0: Спасибо большое.
2: Как тебя зовут, красавица?
3: Меня Гульжан зовут.
2: Гульжан,
0: очень приятно. Рассказывай, с какого момента стала слушать васаби-шоу?
3: Честно скажу, я слушаю где-то года 3. Не прям с самого начала, но года 3.
0: Но вначале мы тебя немножечко спугнули, да?
3: Ну, не скажу, что нет. Я, видимо, попалась именно в той... На ту тему, когда она мне вот прям зашла.
2: Да.
0: Вот зашла.
2: Между прочим, бывает такое, да, когда
0: а
2: вот
0: тема близка? А какая вот, по твоему
2: близка?
0: Мнению, самая лучшая тема была в эфире у нас?
3: Не могу сказать, что прям какая-то лучшая. Какая-то из них бывает заходит, когда... Именно мне заходит, когда обсуждают семейные темы.
0: Семейные, например, так. о любви да. или там какие-то предательства, обманы, измены, тайны? Или что-то о любви такое милое, няшное?
3: Нет, скорее всего, когда вот там предательство.
2: А, это наш человек, понимаешь?
0: Наш человек, да.
3: Особенно, когда вот, там, ну, не скажу, что у меня прям такой в семье был.

0: бывает, ну, там, абьюзер, когда муж бывает. Вот я сравниваю вот со мной, ну, у меня так бывает, бывает, да, со своей жизнью. Вот эти моменты. И бывает, когда лайтовые ваши темы мне нравятся. Куда можно съездить отдохнуть, там.
1: Класс. Вот, да? Темы, будем, да, иметь в виду и будем брать именно такие темы. Гульшан, давай, да, с тобой играть.
2: Поиграем.
1: В нашу легендарную игру, которая появилась у нас 10 лет назад,
2: да,
1: первая
2: и,
1: в эфире.
2: И, в принципе, да, она уже как бы сейчас мы ее давно
1: потом
2: не играли.
1: Потом моя,
2: да,
1: дочка состарилась для этой игры, я родила вторую дочку.
2: Да, и вторая записывала.
1: А теперь уже мы эту игру убрали, потому что вторая дочка уже успела подрасти и уже постареть для этой игры. Поэтому мы будем брать игру из прошлого.
2: Легендарная.
1: Давай, играем.
0: Давай.

0: Итак, прямо сейчас три задания от нашего юного эксперта прозвучат для тебя. Тебе нужно озвучить правильные ответы, и мы подарим тебе подарочный шоппер от компании Makita.
1: А, я думал,
0: подарочный шоппер от компании Makita, и добавим тебе еще два билета в сеть кинотеатров «Кинопарк». Устраивает?
2: Супер.
0: Давай.
1: Но главное выиграть. Я как утка до фидак заговорил.
0: Гусь ты, а не утка.
1: Гусь.
0: Так, первое задание.
1: Давай.
3: Это такой человек, который имеет давление, и голос смотрит, еще сердце слушает. Ну, точнее, это такой умный врач. Еще он много разговаривает и умничает. Ну, и предлагает сесть на диету, затяна из крови. Еще он решает, что вам делать дальше, идти к невропатологу или аллергологу. Если он не решит, то вы устанете сами решать, куда вам идти, на рентген и на иносакцию.
1: Кого?
0: На рентген.
1: Ага.
0: Или на липосакцию.
3: Терапевт.
1: Конечно.
0: Все правильно.
1: Первый правильный ответ будет, аплодисменты будут.
0: Сразу видно, мамочка знает детский лебед.
1: Следующее задание, Джан.
0: Давай.
3: Это такое смешное млекопитающее животное. Оно живет в основном в Африке. У него 4 ноги, но он часто встает на 2 лапки. У него большие глаза. Еще есть, если люди высокие и худые, и с большими глазами, то они очень похожи на таких животных. Такие животные прячутся в норках и странно пищат. Еще нам сказали в садике, что они из семейства мангустиновых.
0: Мангустиновых.
1: Мангустиновых.
0: Да.
2: Обезьянки, что ли?
0: Нет, ну вот как часто вот Антон себя таким называет?
1: Да, и хозяйка меня называют частенько. Mm-hmm. Так, знаешь, они такие вот...
0: Такие смешные они, потешные такие. Из какого семейства?
1: Мангустиновых.
0: Мангустиновых?
1: Мангустиновых, мангустиновых.
0: Или мангустиновых?
1: Ну, вообще, мангустиновых.
0: А,
1: но
0: да?
1: Это же юный эксперт, поэтому мангустиновых.
0: А, да. Почему ты со мной с таким гонором? Подожди, так, стоп!
1: Не,
0: останавливаем игру. Почему ты со мной так разговариваешь?
1: Нет, хозяюшка, я тебе...
0: Не, не надо, ты даже если поправляешь меня... Вообще, ты не имеешь права для начала поправлять меня.
1: Я не поправлял, спросила я, наоборот, как твой довесок тебе подсказывает.
0: Ладно, но не надо вот так вот, знаешь. Слишком гонорной какой-то, не нравится.
1: Смотри, насур начинается, накат заканчивается.
2: А, сурок, наверное.
1: Сырок. Плавленый. Нет, на суре начинается, накат заканчивается.
0: Сур начинается,
1: вообще, она не догад...
0: сури начинается, кат заканчивается. Просто озвучь это. Скажи сурикат.
2: Сурикат.
0: Молодец.
1: Надо же.
0: Господи, жесть какая.
1: Да. Нет, ты знаешь, просто это некоторые слушатели, которые вот все-таки потом после игр делятся, они говорят, вроде бы ты знаешь это все в повседневной жизни, но когда ты дозвонился...
0: Я считаю, что надо с ватсаперами играть. Мы столько времени тратим на звонки, на подсказки. Я здесь быстро прочитал, пошел дальше.
1: Да.
0: Все, сейчас будем с ватсаперами играть.
1: Итак,
0: Гульжан, не подведи. Последнее задание.
3: Такие люди всегда очень важны. Это обычно старые дедули. Они много сплетничают, пьют чай и города не пускают машину на парковку и ходят с рацией. У нас в садике такого дядя уволили, потому что по территории бегали крысы из-за того, что он воровал продукты в столовой и спал на входе.
1: Ого.
0: Обалдеть, еще и продукты
1: кто?
0: Воровал.
2: Охранник, наверное.
1: Чуть-чуть старину они, как бы охранник, но чуть-чуть по-другому.
0: Вот как раньше охранников называли?
2: Сторож.
1: Молодец, конечно, да. Ну, в принципе, да.
0: Выстрадали?
1: Да. Потому что Гульжан слушает только 3 года, а эта игра легендарная, она была.
0: Да, Гульжан, мы поздравляем тебя
1: и даем тебе,
0: дарим тебе шоппер и отправляем тебя в сеть кинотеатров «Кинопарк» с 2 пригласительными билетами.
1: Да.
0: Окей?
2: Спасибо.
0: Всего тебе доброго. Большое. Не вешай трубку вне эфира, с тобой обязательно поговорят и запишут все твои данные и объяснят, как и куда тебе приехать. Всего тебе доброго.
1: Так,
0: вот что нам написали: «Бонжорно, Эльвира,
1: Бонжорно.
0: Королева эфира и какой-то там Антон».
1: Смотри, началось.
0: Очень рад, что вы с нами. я уже 5 лет с вами. Поздравляю вас и нас с таким долгим эфиром. По теме, когда я в первый раз включил радио и услышал ваш голос, вы ругались прямо в эфире. Я думал, что это? Нет! Я несколько раз звонил вам и выигрывал призы. Даже ради вашего радио клиенты в машине просили переключать вас, на что я просил их покинуть машину. Я бы очень бы хотел, чтобы вы установили веб-камеру, чтобы можно было вас видеть в прямом эфире, так как у меня в машине есть прямой выход в YouTube через планшет. Но вы по этому поводу уже высказывались, к сожалению. Так, подождите.
1: Так,
0: не звоните нам на планшет. Не можете очень плохо, конечно. Ну все. Какой-нибудь подарочек мне, говорит, скиньте, например. Не знаю.
1: Это у нас сегодня юбилей, это ты нам на подарочек скинь, например.
0: Да, Юля, спасибо тебе большое. Вот Юля нам скинула подарочек, закинула нам 20 тысяч тенге. Теперь я могу Антошкой манипулировать, потому что она скинула на мой номер, на мою карту.
1: Вы слышите, как сразу я...
0: Если он будет плохо себя вести, я ему не передам.
1: Или как-то грустно, мне сказали, поэтому сразу настроение улучшилось.
0: Так, Юля пишет: процветание вам и миллионы слушателей. Слушаю вас уже 7 лет. Без вас не начинается мой день. Ну надо же, неужели мы так с тобой важны?
1: Да, ты знаешь, мне еще вот нравится, когда, например, нас слушают, да, потом уходят в декрет, точнее, сначала на сохранение, потом рожают вместе с нами и потом уходят в декрет. Это вообще здорово. А потом еще, оказывается, уже слушают, когда в детский садик везут детей, да.
0: Марат нам пишет такое сообщение. Я слушаю вас, не помню с какого года, примерно лет 5. Слушаю не постоянно, потому что не получается. Но запомнилось, когда 3 года назад был очень прикольный момент, когда Эльвирочка рассказала, что ей пишут всякие непонятные люди и отправляют ей интимные фотографии. А точнее, мужское достоинство, и просила, чтобы не отправляли ей, что ей противно. Антон, в свою очередь, сказал ей: а ты возьми взаимно отправь. Пусть кто увидит, потеряет сознание. Я так смеялся, было очень смешно. Респект вам, удачи вам, Марат Абдрахманов. Марат, именно такая ситуация была.
1: Да.
0: Было такое, да. Давай мы тебе отправим 2 пригласительных билета в сеть кинотеатров Кинопарк. Так, подождите, я же его потеряю, сейчас я сфотографирую, все. Так, идем дальше. Доброе утро, поздравляю с юбилеем, желаю вам успехов. Подскажите, пожалуйста, номер вашей карты для поздравлений.
1: О, спасибо.
0: Тосечка, хочешь, озвучь свою?
1: Эй, Данон. Нет, почему? Давай, раз началось, ты же...
0: Давай так, давай всем скидывать мой номер и мою карту, а потом я буду тобой манипулировать и поделюсь.
1: Да.
0: Ребята, видите, все, Антошка мне уступил.
1: Она опять во власти.
0: А я буду его держать вот так вот в руках.
1: В ежовых рукавицах.
0: Но вообще я Антошку никогда не обманывала, мы всегда все делим пополам,
1: ребята. Вот однозначно, да, ребят, честно могу сказать.
0: 775, 740, 38, 48, все, скинула.
1: Да, спасибо. Так, это... Что...
0: Спасибо вам за подарочки, ребят.
1: Там так, у нас есть еще поздравления?
0: А ты видел?
1: Я же с кем-то разговаривал.
0: Ты видел, как сейчас зарабатывают стримеры?
1: Кто?
0: Они зарабатывают просто миллиарды денег.
1: Они что делают?
0: Они делают все то же, что и мы с тобой.
1: Только?
0: Просто они ставят камеру и ведут стримы. А мы с тобой стримы еще начали 10 лет назад. Почему мы с тобой бедолаги, а они все миллионеры?
1: Потому что они видеостримы,
0: теперь
1: а у нас аудиостримы.
0: Я предлагаю сегодня, аудиостримы. Я предлагаю сегодня вам тоже, нам с Тосечкой, надонатить. Да.
1: Так, давайте, донатьте, ребят. А ты видела, как вообще некоторые стримеры такие: я хочу автомобиль, и там раз все ему на автомобиль скидывают. И, нет, есть такие, прикинь, там люди, которые выходят и, например, по 100 тысяч закидывают. Я вообще в шоке, оказывается, что есть такие меценаты, которые вообще по барабану там, да не вопрос.
0: Да, да, есть такое. Я так и не нашла нашего тайного слушателя, который на 8 марта мне скинул 100 тысяч тенге и написал: с 8 марта поздравляю, я ваш слушатель.
1: Хозяйка, а помнишь, у меня, знаешь, я вот не знаю, почему сейчас вспомнил, один из запоминающихся эфиров, у нас был слушатель, которого возил водитель. И он такой говорит: Антон, я подарю тебе новый айфон. И после этого слился.
0: Так, ребят, и еще тут нам задают вопрос Сергей. Здравствуйте, Эльвира Азарова. Когда-то я переключал радиостанцию и услышал ваш дикий скандал. Меня это так зацепило. У меня даже началась паническая атака. Я проехал свой поворот. Я был в шоке. Я подумал, что радиостанция куда-то подключилась. И что это какой-то телефонный разговор или чья-то ссора попала в эфир. И вы забыли выключить микрофон. А оказалось, что вы реально по-настоящему очень жестко ругались.
1: Да, у нас такое бывает.
0: Мне стыдно.
1: Нам, знаете, иногда говорят: вы как мои родители.
0: Ребят, у нас было всякое, да, потому что у нас были кризисные моменты, и мы прям в прямом эфире начинали ругаться.
1: Вы поймите, мы 10 лет.
0: В прямом эфире я уходила, уходил Антон, потом мы,
1: я догонял ее. Было, да, все это было, такие, да,
0: было все, ребят, было все.
1: Мы и вели телеграм-канал, потом нас потом приземлили, оказывается.
0: Нам запретили вести телеграм-канал.
1: Просто жестко и обманным образом, да? Да.
0: Так, Александр нам написал, 10 лет вы будете нас лучше любого будильника, 10 лет смех, драйв, самые честные разговоры. Лет 7 назад начал слушать вас, случайно наткнулся на вас, вначале капец как возмутился с вашего формата, а потом меня затянуло. Я хочу вам скинуть какое-нибудь поздравление, скиньте, пожалуйста, свой контакт.
1: Спасибо большое, Александр, да? Александр, да, это был, ты сказала,
0: Александр? Да, Александр.
1: Спасибо большое, Александр.
0: Так, поставьте номер, пожалуйста, в статус. Нет, мы лучше в личку вышлем,
1: да,
0: ребят.
1: Конечно.
0: Так как я высылаю свой личный номер телефона, лучше в личку. Так, с юбилеем, ребята, 10 лет это уже срок, вот пишет нам Николай. Помню, в 2017 году в мае поехали с другом в командировку и в машине нечаянно услышали эротический гороскоп.
1: Да, было такое, да.
0: Когда вы томными голосами озвучивали его. Вот тогда и началось каждое утро с васаби-шоу. Потом жену под садил. Молодцы. Могете. С уважением, Николай.
1: Спасибо, Николай. Раньше бы мы сказали, покажи нам свой лалай, но нет.
0: Так, Елена говорит, можно мне телефон Антона? То есть Эльвирин телефон не надо. Давай, озвучь свой телефон.
1: 8-702-830.
0: Подожди, 702. Так, дальше.
1: 831.
0: 831.
1: 0560.
0: 0560.
1: Ага, да, и если Антон. Что, да, например, кто-то, все же знают, что я работаю Антон. В Эсперанзе, если захотят прийти потусить со мной,
0: да.
1: Пусть звонят, я встречу.
0: Сегодня можете приходить и отмечать с Антоном,
1: но не
0: да?
1: сегодня, сегодня не я отдыхаю. Но вообще могут идти без меня, так, если вот они выиграют сертификат у нас.
0: Да, ребята, совсем скоро, буквально через 3 минуты дозванивайтесь к нам, мы будем отправлять вас в Платинум СПА.
1: Да.
0: Прямо сейчас набирайте.
1: Пока в Платинум СПА. 290... Да?
0: Студийный номер
1: 296-50-05. Код города Алматы 727.
0: Еще раз
1: 296-50-05.
0: Да, звоните, мы будем с вами играть
1: сейчас.
0: В игру, да.
4: Утренние шоу появляются и исчезают. А вот васаби с Азаровой и Павловым целых 10 лет в эфире. И это уже уровень. Любимое шоу с днем рождения!

0: Energy FM diye jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. У Васаби день рождения. Вот уже 10 лет. Твое утро начинается правильно.
2: Ребята, вы когда нам пишете ваши сообщения и участвуете в наших розыгрышах, вы, пожалуйста, мы изначально говорили, напишите имя и фамилию и прекратите добавлять еще сообщение. Что делает Феликс? Он прислал, мы сказали, мы бы подарили тебе подарок, но он написал «Феликс М». Все. Сейчас он пишет, моим детям надо было подарок. Я же ваш поклонник, я хотел вам получить подарок.
3: Добавляет,
2: уходит в самый конец списка и много спама. Феликс, остановись. Надо изначально написать имя и фамилию. Мы бы тебе и так подарили подарок. Так, доброе утро. Поздравляю вас, дорогие васабушки. Успехов вам и, главное, здоровья на долгие годы. Первый раз услышали васаби 4 года назад. Тогда мы подумали с мужем, капец это Эльвира бесячая. Бедный Антон, как он ее терпит. А потом с каждым днем наше мнение менялось
3: все
2: в лучшую сторону.
3: Понимали,
2: мы полюбили вас двоих как родных. За это время у нас уже дочка родилась. Вот едем в сад, слушаем вас каждое утро. Зульфия написала.
3: Зульфия, привет супругу и дочке.
2: Так, доброе утро, васаби-шоу. Поздравляю вас с юбилеем. По поводу того, сколько я слушаю васаби-шоу, буквально лет 5. Замужем 8 лет. И когда во время беременности мы с мужем ездили по всяким вот поликлиникам, больницам, он всегда утром слушал васаби-шоу. Когда я слушала Эльвиру, я нервничала. Так. Я говорю, что за такая женщина неадекватная, кто ее взял ведущей? Мне тогда было жалко Антона. Но сейчас, когда я сама уже за рулем и каждое утро включаю радиоволну 102.2, я без Эльвиры не представляю шоу. Да, Антон хороший ведущий, но без Эльвиры я скажу, васаби-шоу это не васаби-шоу.
3: Да, конечно.
2: Всех люблю, обнимаю. Меня зовут Айгерим. Всем хорошего дня. Айгерим, можно мы отправим тебя в сеть кинотеатров Кинопарк?
3: Кинопарк.
2: Да. Я сейчас скину твои данные нашему менеджеру. Да, обязательно скину. В любой будний день с 11 до 5 по адресу Абая 42, синее здание, вход слева. На охране говоришь, где ты выиграла 2 билета в Кинопарк. И тебе обязательно менеджер выдаст твой подарочек. Вот. Сейчас, подождите, я сфотографирую, потому что я потеряю.
3: Хочу сказать, хозяйка,
2: и
3: сразу,
2: что
3: у нас еще 20 есть билетов в Кинопарк.
2: Да. Спасибо, Тосечка. Наконец-то ведешь учет.
3: Ну нет, просто сказала, но чтобы
2: как
3: это...
2: Как же сильно ты хочешь денежки, которые мне слушатели закидывают на карту.
3: А, ну мы же просто... Да, хочу.
2: Да, вот и Феликс... Айгерим не написала свою фамилию. Айгерим написала свою фамилию.
3: Вот смотри, какой, да?
2: Айгерим написала. И ее фамилия... Сейчас, подождите, я озвучу, вот я найду. Айгерим Кумашева.
3: Вот,
2: Кумашева.
3: Знаешь, что самое интересное?
2: Да. Вот, она все написала, вот.
3: Иногда вот ты помнишь, да, вот бывают такие
2: Феликс,
3: агрессивные...
2: Феликс, я тебя сейчас заблокирую, да, ты слишком Феликс. Агрессивен для нашего эфира, ты портишь нам настроение. Она написала фамилию, и предыдущий слушатель написал фамилию. Ты не написал, ты в пролете, а за то, что ты спамишь и скандалишь, вообще все, уйдешь сейчас. Сейчас его заблокирую. Подождите, ребят, подождите. Так, все заблокировано.
3: Хозяюшка, а вот тут вот еще вот приходят просто, ну, как бы наши девочки во втором шоу тоже говорят этот номер, и кто-то сюда еще пишет поздравления. Я
2: так, вот у нас есть звонок. Да.
3: Доброе утро.
2: Будем играть. Здравствуйте.
3: Алло.
4: Алло.
3: Алло.
2: Алло, алло, алло.
3: Мы тебя слышим.
4: Алло, алло, да.
3: Мы так бесконечно будем.
4: Алло.
2: А, ну все, до свидания.
3: Да, плохо,
2: так, ребят, звоните прямо сейчас. 296-50-05. Будем с вами играть в игру «Слава Жуй». На кону у нас поход в спа.
3: Платинум спа, да.
2: Да, на тайский массаж.
3: 296-50-05.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как зовут?
5: О, я что, дозвонилась?
3: Прикинь.
2: Представься, пожалуйста.
5: Меня зовут Ардашка Солнечная.
3: Вау!
2: Как?
3: Ардашка Солнечная.
2: Ардашка Солнечная?
3: Видимо, блогер.
2: Да. Ты какая-то блогер, да? Там блогер или что? Чтоб тебя нашли, да?
5: Нет, блогерства у меня вообще никаких нету.
2: Да? А почему,
3: Солнечная?
2: Солнечная? Или это прям твоя фамилия?
5: Ну, не знаю, вот со студенчества меня начали так называть Солнечная. Я такой солнечный человек.
2: Да.
3: Веселый, на веселый, да, такой
2: заряди
3: радостный.
2: Заряди нас своим настроением. Ну, рассказывай, как твоя жизнь?
5: Жизнь у меня вот классная. Начала я вас слушать с прошлого года, не скажу, что прям 10 лет. Мы переехали в город Алматы, здесь постоянно такие пробки.
3: Откуда переехали, да?
5: Сатырау.
3: Вау, добро пожаловать, ну как бы все равно уже добро пожаловать, да?
2: Сатырау,
3: да.
2: Круто.
5: У нас там вообще пробок не бывает, утром быстро доезжаешь до работы, а тут
2: здесь
5: полтора часа надо ехать, и я всегда слушаю вас.
2: Да, а потом еще, когда доезжаешь, здесь нигде нет парковок. Надо успеть вовремя, да.
3: Ты знаешь, Ардашка, я скажу так, у нас есть такие слушатели, которые доезжают до работы и потом все равно сидят и слушают в машине.
5: Вот, я одна из тех. Я прям сижу до 9 часов, 9:00 на работу захожу, потому что не хочется вас оставлять.
2: Хорошо, давай с тобой играть вот в эту игру. Поехали.
6: Когда ем и глухнем, с набитым ртом мне говорят, непонятно абсолютно всем. Те, кто разберут, победят. Слова жуй.
3: В общем, здесь 10 актеров, хозяйка голливудских. Я просто тебя сразу
2: предупредил.
3: Прямо
2: сейчас. Да. Тосечка, нашепеляви тебе, я не знаю, нагнусави.
3: Ну как нашепеляви, там нажует.
2: В течение минуты нажует тебе
3: 10 популярных.
2: 10 популярных актеров.
3: Да, мужчин.
2: Твоя задача быстренько все эти имена озвучить. Ну, скажем так.
3: Услышать и предсказать, да.
2: Нормальной дикции, да. Минута пошла. Поехали.
3: Леонардо Ди Каприо.
5: Гой-бай.
2: Я тоже так думаю.
3: Неправильный. Леонардо Ди Каприо.
5: Леонардо Ди Каприо.
2: Молодец.
5: Уилл Смит.
3: Есть такой, но это не он. Брэд Питт.
5: Брэд Питт.
3: Да. Том Круз.
2: Молодец.
3: Роберт Дауни Младший.
2: Ну, здесь все понятно.
3: Ну, я на всякий случай. Райнольдс. Уэльнес.
2: Есть такой, да, Wild Wellness.
3: Джонни Депп.
2: Да давай все засчитывать.
3: Джонни Депп.
5: Джонни Депп.
3: Да. Крис Хемсворт.
5: Крис Хемсворт.
2: Есть такой. Уилл Хемсворт.
5: Уилл Смит.
3: Вот, теперь да. Вот особенно...
2: Ну, не скажу, что ты справилась, но все-таки.
3: Ты молодец, ты назвала каких-то актеров.
2: Главное, ты говорила это все уверенно.
5: Мне было интересно и себя в радио послушать, и телефон не слышу.
3: Особенно вот актер...
2: Спасибо тебе за то, что ты делала это уверенно, легко и непринужденно. Мы отправляем тебя в Platinum Spa на тайский массаж.
3: Поздравляю.
5: Вау, спасибо вам большое.
2: Не вешай, пожалуйста, трубку. Вне эфира запишут все твои данные и объяснят, как и где ты можешь забрать свой подарочек. Хорошо? Всего тебе доброго.
5: Все хорошо. Поздравляю вас еще раз.
3: Спасибо.
2: Так, что нам еще написали?
3: Давай, что
2: первый раз услышала вас в такси 5 лет назад. Рассказала про вас своему мужу. И потом мы вместе искали вашу радиостанцию. Зацепили ваши абьюзивно-сентиментальные отношения, похожие на наши. Желаю вам оставаться такими же позитивными всегда и надолго. Счастья вам и здоровья. Марал написала.
3: Вау, спасибо, Марал.
2: Да, прикольно. Так, еще подождите, я потеряла сообщение. Привет, Антон и Эля. Пару раз слышала 9 лет назад. Очень не понравилось шоу. Но спустя время я кайфую от вас. Работаю с 8, специально опаздываю, чтобы послушать вас. Елена написала.
3: Спасибо, Елена.
2: Ребята, спасибо. Никто не написал, что мы понравились сразу.
3: Да.
2: Никто. Все пишут, что мы с первого раза вообще не зашли. Так, поздравляю с 10-летием Васаби. Время пролетело незаметно. Слушаю вас с момента, когда Антона уволили. А началось только с того, что случайно попала на вашу радиостанцию. И слышу, ругаются двое. Думаю, что случилось. Так, думаю, посидим, послушаем. И вот как один миг. Вы не похожи ни на одну радиостанцию. Ваш креатив и позитив радуют. Очень скучаем, когда вы в отпуске. С мужем воевали. Он на стороне Антона, я на стороне Эльвиры. Вы классные. Темы такие щепетильные берете. Ребята классные. Только вперед. С уважением. Юля Рзаева.
3: Юля, спасибо.
2: Давай мы тебя и твоего супруга отправим в сеть кинотеатров Кинопарк.
3: Давай, хозяйка.
2: Два билета от сети кинопарк.
3: От сети кинопарк. кинотеатров, кинопарк достаются тебе.
2: Приезжай к нам любой будний день с 11 до 5 вечера по адресу Абая, 42, синее здание, вход слева, и забирай свой подарочек. Чуть позже я скину все твои данные нашему менеджеру. Вот,
3: так.
2: Все, объяснила. Так, идем дальше.
3: Давай.
2: Я еще раз убедился, что постарел на 10 лет, но я всегда молодой благодаря вам. Эльвира, я вас терпеть не мог, но сейчас вы пример подражания. Люблю вас, Антон Красава. Вы все меня терпеть не могли!
3: Нет, просто, видимо...
2: А я тут стараюсь!
3: Нет, хозяюшка, знаешь, некоторые мужчины просто нарывались на такие эфиры, да, когда вот... Ты просто разносила там изменщиков или еще кого-то. И некоторые узнавали просто себя в этом, а ты же к ним нелестно относишься. Поэтому они такие:
2: Вот еще, слушаю вас, лет 7-8, впечатление от васаби смешанное. Шутки Антона топ. Больше всего мне нравятся отзывы Эльвиры по заведениям, больницам и СТО.
3: Вот.
2: Ребята из-за этих отзывов на меня подали в суд. Просили у меня, требовали 5 миллионов за моральный ущерб, потому что я, когда оставила отзыв, а я пишу только честные
3: отзывы.
2: Да.
3: Что самое интересное.
2: Потому что я боюсь каких-то разборок там, и будут говорить, что я какая-то лживенькая, это терпеть не могу.
3: Да, и они начинают, что самое интересное, вы та самая истеричная.
2: И меня лайкнуло там больше 1000 человек. Я рассказывала о детском центре.
3: Да.
2: И у них как бы дети там, я не знаю, то ли меньше к ним стало ходить детей. Вот, может быть, это и неправда. Она предоставила свой журнал, что она потеряла там клиентов, пострадала и подала на меня иск в суд.
3: А вот у меня вопрос.
2: Она проиграла.
3: Смотри, вот у меня вопрос. А для чего должны люди оставлять отзывы какие-то, честные? Если я бы понимаю, если бы ты врала, тогда можно было бы судить. А если это честно, и ничего подобного там сверхлишнего или приукрашенного не было,
2: Если вам нравится, вот уже второй слушатель сегодня написал, что ему нравятся мои отзывы. Я буду обязательно какие-то отзывы оставлять. Только теперь я не буду озвучивать заведение, могу так слегка намекнуть.
3: Такси Тайм тоже у нас бывает.
2: Так, самые любимые программа, самое лучшее радио. От всей души поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам процветания, здоровья всей команде, богатства и всего самого наилучшего. Однажды ехала на работу и чисто случайно узнала о вас. Не помню, когда это было, но помню, что это было очень давно. Каждый день вас слушаю. Спасибо большое. Так, тут вот говорят: здравствуйте, Эльвира и Антон. Сегодня не вы должны дарить подарки, а мы должны. Пожалуйста, скиньте свой номер телефона. Я вам скину, позолочу ручку. До этого Антон сказал, что вы все скидывали мне, а я вот буду держать его, значит, на манипулятивном крючке. В узде. И в конце эфира я с ним поделюсь, ребята.
3: Понимаете, вы сейчас, получается, виновники моей узды и ежовых рукавцов.
2: Да, сейчас я скидываю всем свой номер.
3: Правильно, рукавцов или рукавцов?
2: Так, я сейчас в России, нам пишут специально, именно сегодня включила вас, чтобы поздравить. Обожаю вас, ценю, люблю. Я вас слушаю с момента, когда пришел Антон. Она знает, что ты, то есть чуть позже пришел.
3: Ну да, нет, до меня же были... сейчас скажу.
2: Все.
3: Два мужичка было.
2: Так, столько тем душевных и родных было услышано. Дважды участвовала в конкурсах и дважды получала призы. Безумно счастлива. Олеся написала: ребята, вы заметили, что у нас все по-честному.
3: Да.
2: Мы честно разыгрываем для вас подарочки. Честно. Да.
3: Знаете, некоторые могут подумать, вот кому-то подсказывают, кому-то нет. Мы, знаете, тоже выборочно, потому что некоторые бывают такие душнилые и скучные, например, слушатель, которым просто, ты не хочешь подсказывать, извините, пожалуйста, либо очень какой-то дорогой приз, за который мы не можем просто подсказать.
2: Да. Вот еще, слушаю вас 3 года, не всегда есть возможность написать вам по теме. Все темы мне залетают, но больше всего мне нравится, когда Эльвира рассказывает свои истории тайм. Как пошла в кафе, больницы и как покупала машину. Бывало с мужем, когда едем, муж говорит: что ты слушаешь? Но я говорю: ты не понимаешь, что такие темы обсуждают, что к психологу не нужно ходить.
3: Да.
2: Жаль, что всего 2 часа. Оставайтесь всегда такими же веселыми и позитивными. С уважением, Усербаева Гульжан. Все, Гульжан, мы тебя поздравляем. Мы дарим тебе 2 пригласительных билета в сеть кинотеатров «Кинопарк». И переходим в следующий час. Ребят, а в будущем часе, вот буквально через 3 минуты, мы перейдем в будущий час, мы будем разыгрывать для вас суперприз
3: от компании «Makita».
2: Шуруповерт. Шуруповерт вас ждет, ребята. И целая корзина деликатесов. Целая корзина подарочная. Огромная белая плетеная корзина, корзина деликатесов.
3: Белорусские продукты номер 1.
2: Да. Всем доброе утро.
3: Не переключаемся.
2: С праздником нас.

0: Личная среда на Energy FM. Отмечаем десятилетие утреннего шоу «Васаби» с Азаровой и Павловым.
1: Ребят, у нас сегодня день рождения. Спасибо вам за ваши поздравления. Я все вижу. Ребят, спасибо всем, кто нам надонатил.
2: Да, спасибо вам,
1: на хозяйкину карту. Да, спасибо вам большое. Мы с Тосечкой обязательно все поделим, все ваши подарочки, да. Ну, Тосечка со мной обычно не делится, но я с Тосечкой поделюсь.
2: Я с Элечкой тоже очень хорошо делюсь.
1: Да, ну, конечно же.
2: Да-да-да.
1: Яна Гаврилова нам написала. Я с вами с 2019 года. Помню, начала... Начала развод. Помню, начала с развала семьи, наверное, она хотела сказать. Так. Развод. Развезла детей, еду к родителям в двухчасовой пробке. И тут начинаю слышать какой-то трэш по радио. Как будто кто-то забыл отключить телефон. А потом я поняла фишку. Да нет у нас никакой фишки,
2: да,
1: ребята.
2: Что, ребят, это все у нас по-настоящему. Да. Просто бывает такое, что я очень сильно бешу.
1: Помню, как просили поддержать Антона, когда увольняли. Помню все болячки, операции, отпуска ваши. Как собирали денежки на подарки. Все скандалы. И даже когда вы друг по другу скучали. Все это... помню. Яна Гаврилова.
2: Яна, спасибо
1: большое. Так, доброе утро.
2: А я еще, хозяйка, можно быстренько скажу? Ребят, пишите, пожалуйста, свои поздравления на вот, когда вот Васаби шоу на один планшет.
1: Только на
2: 8-700-107-10-22.
1: Да. По-другому мы не успеваем озвучить.
2: 8-700-107-10-22.
1: Да. Так, сегодня только поняла, что слушаю вас, оказывается, с самого начала. Поздравляю вас с юбилеем, радуйте нас, смешите еще много десятилетий. Бывали моменты, когда немного раздражали. Но ведь иногда родные люди тоже раздражают, согласитесь. Но теперь жду каждое утро, когда вы выйдете в эфир. Эльвира, Антон, когда нет кого-то из вас, будто чего-то не хватает. Рамиля написала: ребята, я не могу очень длинные сообщения озвучивать. Представьте, вот сейчас передо мной 1050 непрочитанных сообщений.
2: Круто.
1: Ребята, остановитесь, да. Их очень-очень много. Так, что еще? А, вот Дамеш нам пишет.
2: Да.
1: По теме начала слушать, когда вы приглашали астрологов, психологов. Помню, как вы выгнали то ли психолога, то ли астролога.
2: Было дело.
1: Я работаю с 9, а после 9 включала запись, чтобы вторую часть прослушать после работы. Ребята, было такое.
2: Да.
1: Я выгнала. Она обманула нас, она сказала, что она психолог.
2: А там хозяйка,
1: потом начала
2: да.
1: давать дурацкие советы. Я ее прямо в прямом эфире просто выгнала, потому что я не могла слушать, как человек обманывает такую огромную аудиторию. Терпеть не могу, когда так делают.
2: Я вообще просто обожаю, когда хозяйка кого-то разносит, и еще что самое
1: главное,
2: интересное.
1: Главное, что не тебя.
2: Нет, да, не меня, и достойно, вот именно честно же, правильно?
1: Да, ребят, на планшет нам не звоните, на мобильный телефон нам не звоните. Вот тут звонят, звонят. А Яул им пишет: до сих пор помню один из эфиров, который услышала тот самый, где Эля топила Антона. С тех пор вы стали частью моего утра и хорошего настроения. Спасибо вам за искренность. Скиньте, пожалуйста, свою карту. Мы скинем хозяюшке. Хозяюшка, надеюсь, поделится со своим довеском. Не надейтесь,
2: да, конечно
1: же, не поделюсь. Я же та еще вышел. По лицу видно, преступница, рецидивистка. Мошенница.
2: Преступница, рецидивистка.
1: Гений мысли, отец формулировок и батя эфира Антон Павлов.
2: Где-то такой впервые.
1: Ну и королева эфира Эльвира Азарова. Поздравляю вас, так и пишет. С днем рождения. Впервые услышал вас с дамой сердца, а уже жену. На удивление, ей не понравились шутки Антона.
2: Да, зря. Значит,
1: а мне ваши взгляды на жизнь близки по духу. В данный момент мы работаем в разных городах, передаем друг другу приветы. Данияр написал. Данияр. Так, мы вас слушаем с женой около 2 лет. Нам нравятся темы дня, которые вы обсуждаете. Особенно темы про родственников. Порой бывает по пути на работу. Успеваем поругаться, высказать друг другу за родственников, обидеться, а вечером помириться. Михаил написал нам. Так, Алмат нам пишет.
2: Так. Алмат.
1: Я каждый день по дороге на работу слушал, приезжал с работы, жене рассказывал ваш эфир, потом записывал на голосовой WhatsApp. Интересные моменты эфира отправлял ей. Вот так я ее тоже подсадил на Васаби шоу.
2: Ну,
1: а представляешь, если бы мы так разговаривали?
2: Не, это я просто хозяйка. Вы понимаете, она потихоньку начала понимать мой внеземной язык.
1: Вот нормально.
2: Да.
1: Да, мы друг друга поняли. Алтынай нам пишет.
2: Так.
1: Так, я как-то ехала вечером в пятницу куда-то на машине, услышала вас, узнала. Вы тогда, кажется, по пятницам, по вечерам выходили в эфир. После этого я стала искать ваши записи, не могла их найти. В итоге скачала приложение «Радиобокс». И отныне я каждое утро прихожу на работу в 8:00, включаю радио, покупаю кофе и работаю вас. Слушаю вас, мои любимые. Иногда я грущу, когда слышу только Антона в эфире. Сразу понимаю, что или нет. Долго не думая, захожу в ТикТок и смотрю Антона в эфире. Очень, очень нравится. Алтынай Махмедова написала. Алтынай, давай мы тебе подарим 2 билета в сеть кинотеатров «Кинопарк». Приезжай к нам по адресу Абая, 42, с 11 до 5 вечера каждый будний день.
2: Да.
1: Синее здание, вход слева. Заходишь на
2: охране,
1: говоришь
2: «Васаби шоу».
1: Да, а я твои данные, твой номер телефона, и имя, фамилию я скину нашему менеджеру. Вот. Так, подождите, сейчас я сфотографирую, потому что я потеряю у нас очень много.
2: Друзья, ну вы не забывайте, что у нас вся неделя юбилейная. Мы завтра еще будем также разыгрывать и послезавтра для вас призы от компании «Макита» и «Титул».
1: Да.
2: Групп, также
1: в этом часе мы будем дарить вам корзины подарочные.
2: Белорусские продукты.
1: Целая корзина деликатесов от белорусских продуктов. Доставка к нам едет?
2: Да-да-да, едет, да. Уже. Вот
1: ребят, смотрите, они нам привезут...
2: Они нам привезут
1: через час свою продукцию. Вы сможете забрать в 11:00.
2: Да, кто сможет, кто выиграет.
1: Да, прямо сейчас набирайте цифру студийного телефона 296-5005. Будем дарить вам целую корзину белорусских продуктов. Номер один. А потом уже суперприз.
2: Да, потом будем
1: от компании «Макита» шуруповерт.
2: И «Титул Групп».
1: За 150 тысяч тенге.
2: 150,
1: да.
2: Косых.
0: Утреннее шоу «Васаби». Проверено десятилетием.

0: Казахстане не так много эфирных дуэтов, которые проходят десятилетия вместе. Азарова и Павлов. Исключение. 10 лет в Васаби. Каждое утро. Без пауз. Кто еще так может?
1: Да, 10 лет без пауз. На самом деле да. Мы так и являемся единственным радиошоу утренним, да, в Казахстане, которое отметилось сегодня 10 лет. То есть самое долгоиграющее за всю историю.
2: И у нас есть такие поздравления от Данары. Слушаем вас уже 6 лет. Сначала с сыном по дороге в школу. Потом он закончил школу. А потом с дочкой по дороге в садик. По теме самый запоминающийся, когда у вас была тема маменькиных сыночков. Эльвира так сказала. Так рассказывала про мамочек, которые перед сыном ути-пути. А дочь так хохотала и говорила, кого-то она мне напоминает. Имела в виду свою бабушку с папиной стороны. И после этого эфира она садилась в машину и говорила, включай наших для бодрого утречка. А ей всего 5 лет.
1: Включай наших, Данара это написала. Здорово.
2: Хотим с дочкой в спа. Подождите, сейчас я сфотографирую.
1: Давай, что, подарим им, да?
2: Да.
1: Так,
2: сейчас
1: у нас подождите, ребята. Еще потом один остался.
2: Видите, у нас же нет здесь менеджера, кто бы смог это сделать. Данара, приезжайте к нам за подарком в спа. Да. Будний день с 11 до 5 вечера. Да. Абая 42, синее здание, вход слева. На охране говорит, что вы выиграли у нас спа. Я ваши данные сейчас скину нашему менеджеру. Приезжайте, я вас поздравляю. Так.
1: Ну что ж, давай, хозяйка, да.
2: Ребята, объявим. Давайте так, пока у нас белорусские продукты не приехали.
1: Они, да, вот еще, как, да? Как подъедут, мы сразу скажем, будем играть вам. И микс-компот
2: давайте
1: будем
2: по
1: петь.
2: По две корзины сегодня. По три, по 10.
1: Да, на завтра, послезавтра, чтобы никто ничего не уже не...
2: Не забывай, да,
1: у нас
2: хорошо.
1: Вся юбилейная неделя.
2: Хорошо. И
1: настал тот день,
2: настал
1: когда мы
2: тот
1: разыграем.
2: День. Прямо сейчас мы будем включать для вас задание.
1: Да, это самая сложная игра, которая называется «Уши в трубочку».
2: Ежик, включай
1: легендарная
2: перебивку.
1: Наша игра,
2: сейчас
1: да.
2: Давайте мы поиграем с ватсаперами. Не
1: да,
2: надо к нам
1: сейчас
2: звонить.
1: Конечно, кто быстрее напишет.
2: Да, прямо сейчас. Кто первый напишет правильные три ответа.
1: Одним
2: и
1: сообщением.
2: И подпишется.
1: Имя и фамилия, тот получит
2: суперприз.
1: От титул группы компании Makita вот такой суперский аккумуляторный дрель-шуруповерт.
2: Это очень круто.
1: Я не хочу его
2: очень
1: отдавать,
2: очень крутой
1: честно.
2: Шуруповерт.
1: Но!
2: Мы хотели бы оставить его себе, ребят.
1: Титул группы Makita.
2: Но, увы.
1: И самое главное, смотрите, на номер WhatsApp, номер записывайте, если у кого-то нет.
2: Одним сообщением.
1: 8-700.
2: Три правильных ответа.
1: 10-22.
2: И обязательно подпишитесь.
1: Смотрите, кто начнет сразу писать первый ответ, потом дополнительно дописать. Все,
2: уходит в конец списка.
1: До свидас. Одним сообщением.
2: Ежик, включай уши в трубочку. Прямо сейчас. Перебивка пошла.

0: Сейчас я объясню, да?
1: Трубочку.
2: Так, прямо сейчас будут три задания.
0: Задом наперед.
2: Русскоязычные песни.
0: Реверс.
2: Да. Мы поставим их в реверсе. Ваша задача быстрее всех прислать три правильных ответа. Обязательно да. подпишитесь. Одним сообщением быстрее всех высылайте.
0: Да, подписывайтесь.
2: Да, свой правильный ответ.
0: Если там какой-то неправильный ответ, он сразу, естественно, да. не засчитывается.
2: И вы у нас получаете за 150 тысяч тенге шуруповерт.
0: Во-первых, да, вы должны быть
2: Макита.
0: Первым. Вы должны правильно выполнить все условия. Ответы должны быть правильными.
2: Да.
0: И подписаться. Все, если кто-то где-то неправильный ответ, то он, соответственно, он и не выигрывает.
2: Да, он
0: слушаем
2: и не выигрывает.
0: Первое задание.
2: Стоп, стоп.
0: Понятно тут, да, мне кажется.
2: Теперь задание, задание номер два. Стоп.
0: Стоп. Тоже.
2: Задание номер три.

0: подольше подержим.
1: Да, да, да.
0: Все, стоп.
2: Три задания. Отправляйте.
0: Пишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22. Три правильных ответа одним сообщением. Через три минуты мы к вам вернемся. Посмотрим, кто у нас выиграл.
3: Самый продолжительный утренний дуэт Казахстана. Азарова и Павлов. 10 лет в эфире. Васаби. Шоу, которое хочется слушать снова и снова.

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии

0: мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Сквозь пробки, понедельники и недосып. Азарова и Павлов уже 10 лет делают твое утро ярче. Васаби, с днем рождения!
2: Итак, ребят, через 10 минут мы будем разыгрывать подарочные корзины от белорусских продуктов номер один. Так, да. Подождите, мы же должны объявить победителя. Победитель у нас есть.
3: Лучший ватсапер.
1: Победитель в номинации «Лучший ватсапер».
2: И суперприз у нас получает Руслан Аманов. Мы тебя поздравляем.
3: Руслан Аманов, я завидую и поздравляю.
2: Шуруповерт, профессиональный шуруповерт от компании «Макита». Это суперприз от компании «Макита» достается именно Руслану. И проверяем его сообщение. Итак, первую композицию он озвучил, что это была группа «Астудио Тик-Так». Включаем.
3: Совершенно верно.
2: Класс!
3: Да.
2: Правильно. Вторая композиция. Билан «Молния». Да?
3: Да.
2: Все верно. И третья композиция. «Монатик кружит».
3: Да.
2: Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Ну все, Тусечка.
3: У некоторых, смотри, просто были такие неправильные ответы. Вот кто-то писал «Тасо», потом «Гости из будущего».
2: Да.
3: Ребят,
2: да, и разбили сообщение, непонятно чего нам написали. Ну все, ребят, от компании «Макита» мы уже разыграли суперприз.
3: Руслан,
2: но
3: поздравляем
2: завтра
3: тебя.
2: Завтра мы еще продолжим вам дарить.
3: Шоперы, да, и,
2: шоперы,
3: конечно же.
2: Термосы, все от компании «Макита», японское качество, да. И совсем скоро, буквально через 10 минут, мы будем дарить вам подарочные корзины
3: от белорусских продуктов номер один. Да.
2: Так, вот еще пишут. Скиньте, пожалуйста, Эльвирен телефон, я скину вам подарочек. Ребята, спасибо большое. Вот скидываю. Так, поздравляю вас с юбилеем. Я слушаю вас год, как купила машину. Однажды случайно подсадила свое руководство на вашу прослушку. Как раз ехали на совещание. Кстати, наше руководство глубокие пенсионеры. И с тех пор они просят включать. Знаете, как они меня называют?
3: Как?
2: Включи эту чокнутую Эльвиру.
3: Да ты что?
2: Скиньте номер Эльвиры Каспи. Хусаинова Айгуль.
3: Айгуль, спасибо вам. Ты знаешь, вот хозяйка...
2: Включи, говорит, эту чокнутую Эльвиру.
3: Ты знаешь, как нас уже с тобой только не называли. Меня там и то... Ну, благодаря тебе и Тося, и не только, да?
2: Ужас!
3: Ну, и Элеонора, и чокнутая. Потому что, ну, и истеричка, как только не называли, но все любят. И вот еще, знаешь, я вот могу сказать, какой мне эфир запомнился. Мы тогда, когда в самом начале, то, если помнит Васаби Шоу, мы говорили на разные темы, даже, ну, не стеснялись. То есть, поэтому и Васаби...
2: Нам потом запретили обсуждать сексуальные темы. Нам запретили потом читать сексуальный гороскоп. Нам запретили вообще много чего. Но, несмотря на это, мы держимся.
3: И, так, вот,
2: так
3: я, нет,
2: тут
3: вот...
2: нам написала девушка, которая ездит на розовом Гелендвагене.
3: Вау!
2: И она знакома с Антоном.
3: Я знаю, догадываюсь.
2: Слушать вас начала по совету мужа уже лет как 9. Он сказал, послушай, это твоя тема, скандалы, интриги. Зашло сразу.
3: Екатерина, походу, да?
2: Элечку, сестру, всегда поддерживаю. Обожаю темы, когда кого-то или что-то обсуждают жестко.
3: Уф.
2: А с Антоном посчастливилось познакомиться лично. В прошлом году очень добрый, позитивный, внимательный человек. Елена Трубкина нам написала розовый Гелендваген. Елена. Позолоти нам ручку. У нее розовый Гелендваген.
3: Очуметь.
2: Да.
3: У нас Гелендвагенами и не пахнет.
2: Нам по 100 тенге. Тосечка.
3: С какого? С Гелендвагена по 100 тенге?
2: У нас есть только розовый. У меня только розовая футболка в моем гардеробе. Все, больше ничего нет.
3: Подожди, а у меня розовое настроение.
2: Доброе утро, Эльвира и Антон. Поздравляю вас с юбилеем. Я начал слушать вас с осени 2016 года, со второго курса университета. Каждое утро по пути в универ слушал вас. Заряжался на целый день. Бывало, расстраивался редко, когда утром вас не было в эфире. Кстати, тогда еще в 2016 году я тащился от вашего хип-хоп-гороскопа. Даже сестру подсадил. Нам очень-очень приятно, Берег. Безумно приятно. Спасибо тебе. Так, вот еще... Парковка в Васаби по 500 тенге. Можно? Говорит. Он, наверное, хочет нам скинуть.
3: Да.
2: Ладно, Натя, плати.

0: Платите за парковку по 500 тенге. Так, здравствуйте, поздравляю вас с днем рождения. А другие города могут участвовать? Но если вы приедете за подарком, конечно же, да. Так мы как мы вам как бы отправим, да? Так, поздравляю ваше радио с днем рождения. Пока едем, мы слушаем вас. И у нас поднимается настроение, мотивация к лучшему дню. Оставайтесь всегда вместе в эфире. Эльвира и Антон, вы очень хорошо дополняете друг друга, как торт с вишенкой. Антон, основание торта. Прочное, вкусное. Эльвира, вишенка, кисло-сладкая, со своим очарованием, но именно в этом вся ваша привлекательность. Привлекательная и интересная суть. Ценю, уважаю, с удовольствием слушаю вас. К сожалению, пишу вне эфира. Может быть, не озвучите.
1: Да, мне кажется,
0: Алира Тен озвучила.
1: Мне кажется, хозяюшка, знаешь, на нашем все-таки торт это ты, а я такая, знаешь, вот вишня уже пропавшая, какая-нибудь, как ягода, изюм.
0: Так, вот еще. Эля и Антон, поздравляю вас с таким событием. Слушаю вас с самого начала. За это время столько в жизни событий произошло, и вы рядом, вы часть моей жизни. Вы часть чьей-то жизни. Ребята, я сейчас буду плакать. Сейчас, подождите. Приду в себя.
1: Хозяюшка, я могу выйти? Вот мне просто, ну, видно, через минуту доставка вот
0: белорусские
1: наша, от белорусских
0: продукты.
1: Продуктов.
0: Давай. И будем для вас вот дарить, ребята, прямо в прямом
1: звоните,
0: эфире. Да. Так, самому не верится, 10 лет вы легенда, не просто шоу, а часть нашей жизни. Так, спасибо большое. Привет, юбиляры, вы самые дикие, лучшие, веселые. Слушаю вас 4 года, сел прям плотно. Не люблю, когда начинается отпуск. Скажу честно, вначале было неприятно, как вы разговаривали друг с другом, резало уши. А сейчас как мед в уши. Просто сказка, даже завел ТикТок. Подписался на Антона, многое полезное подчеркнул от Эли касательно взаимоотношений мужа и жены. Я всегда относился к ней с любовью и трепетом, а сейчас... Надел фартук, взял веник и вперед. Обнял вас, поцеловал. Респеков, Дамир. Дамир, спасибо тебе большое и огромное. Так, ребята, давайте так. Нам нужна пауза, так как нам нужно принять подарочки. Да, и ровно через 5 минут. Поставь, пожалуйста, две композиции. Нам нужно быстренько тут победителей распределить. Ребята, на 5 минут я отлучусь. И потом мы уже вернемся к вам в игре «Микс Компот». И будем дарить вам целую корзину деликатесов от «Белорусские продукты номер один». Всем доброе утро.
2: Целых 10

0: 10 лет.
1: Каждый будний день.
0: Азарова и Павлов раздают тонны отличного настроения. С днем рождения, Васаби!
2: Ребята, всем доброе утро. Прямо сейчас мы будем с вами играть в игру «Микс Компот».
3: 296,
2: давай корзины, 50, 05, неси корзины. Сейчас вы услышите, как они шуршат. И ты перечисляешь, что в корзинах. А вы прямо сейчас дозваниваетесь по номеру телефона 296-50-05. Код города Алматы 727. Еще раз, 296-50-05.
3: Вот они,
2: и
3: вот так.
2: И прямо сейчас.
3: Да. Белорусские продукты номер один. Смотрите.
2: На видео.
3: Здесь, да.
2: Сюда мне. Давай, на видео.
3: Здесь
2: покажи.
3: Белорусских продуктов целая корзина вкусняшек.
2: Так,
3: здесь
2: что там
3: и
2: есть?
3: Сыры, и соуса, и колбасы, и сладости, шоколад, зефир, соки. Что-то еще здесь интересное.
2: Да,
3: три вида колбасы.
2: О, пармезан.
3: Сыр, да.
2: Три вида.
3: Четыре вида сыра. Шоколад,
2: да,
3: потом
2: ребят,
3: еще сладости.
2: Я все это
3: здорово
2: фиксирую на видео. Вот, у нас сегодня мы давайте вам в честь нашего юбилея
3: сегодня
2: подарим...
3: Две
2: корзины, да?
3: Одну, да, мы
2: то
3: разыграем.
2: Одну сейчас мы разыграем, одну чуть позже мы
3: для
2: разыграем.
3: Для лучшего ватсапера.
2: Для лучшего ватсапера. С ватсаперами мы будем сейчас играть.
3: А сейчас 296-50...
2: Нет, мы
3: сейчас
2: будем
3: звонят
2: с ватсаперами играть через минут 10.
3: Да, сейчас звонят.
2: С дозвонившимся 296-50-05,
3: вот код города.
2: Вот такие продукты, потрясающие продукты, призы.
3: Белорусские продукты номер один.
2: Но вы действительно, ребят, номер один. Такие призы предоставили.
3: Здесь вообще просто крутотень. И...
2: Обалдеть,
3: для,
2: все
3: для всей семьи есть. Все
2: я все
3: есть
2: это
3: просто,
2: хочу.
3: Да.
2: Так, кто нам дозвонился?
3: Кстати, я хочу спросить, а почему нас, белорусские продукты, не поздравили?
2: Вот, да. А вот это, да, это косяк. Да. Так, доброе утро. Кто дозвонился? Так, ребят, я хочу обратиться, подожди, тихо, к нашему преданному слушателю Рифату.
3: Рифат,
2: вчера твоя сестра нам писала, просила, чтобы мы тебе отправили подарочек, но я, к сожалению, потеряла контакты твоей сестры. Пусть она, пожалуйста, нам напишет. Мы обязательно от Васаби Шоу отправим тебе подарочек. Обязательно. Пусть она мне напишет. Вы знаете мой номер телефона.
3: А я хочу сказать, Иван,
2: звоните.
3: Спасибо большое, белорусские
2: ребята,
3: продукты.
2: Ребята, вы не поверите,
3: а правда,
2: ноль
3: нас
2: звонков.
3: Не поздравили, да.
2: Ноль звонков.
3: 296-50-05.
2: Да, звоните.
3: А у нас все нормально с телефоном?
2: 296-50-05. Будем с вами прямо сейчас играть в «Микс Компот».
3: Да. А у нас что, телефон не работает?
2: Что, телефон не работает?
3: А, работает.
2: Давайте, 296-50-05.
3: Ну-ка, давай я попробую просто позвонить сейчас.
2: Не, не звони, ты сейчас будешь сбивать других слушателей.
3: 727-296-50-05.
2: Давай я прочитаю, что нам написали. Пастуха Доярочка нам пишет. 6 лет назад мы стали семьей и вместе с вами каждый день. Любим вас, зажигалочки наши. Слушаем вас, безумно вас любим. Так, привет, Васаби, с юбилеем. Вы лучшие, даже погода в тему. Руфат написал нам. Так, еще, ребята, присылайте свои сообщения по номеру телефона 8-700-107-10-22.
3: Не забывайте нас поздравлять.
2: Здравствуйте, меня зовут... Так, подожди. Так. Анна, я бы очень хотела позолотить вам ручку. Пожалуйста, Эльвира, хозяйка, вышлите свой номер телефона. Высылаю.
3: Да.
2: Высылаю.
3: 296-50-05.
2: Ребята, нам Стосечки сегодня подарили 40 тысяч тенге. Ну, плюс-минус 42-43.
3: Мы купим с тобой две квартиры.
2: Да.
3: В Подмосковье. Да,
2: где? А мы собирались купить квартиру.
3: Я куплю тебе дом. Это песня есть, да, такая?
2: Что у нас, телефон замкнул? Что происходит?
3: Так,
2: подождите.
3: Ну, до этого же работало, да.
2: Мы же должны
3: сейчас
2: поиграть.
3: 296, не работает.
2: Все, отбой. Телефон
3: тогда
2: отменяется.
3: Нет, давай тогда мы будем петь, а кто первый правильно
2: ответит.
3: Ребята,
2: давайте прямо сейчас с ватсаперами будем играть.
3: Да.
2: Одним сообщением, три правильных ответа, имя и фамилию обязательно. Запомните.
3: Говорят, звонят?
2: А звонят уже, нет?
3: Нет?
2: Ну-ка, возьми
3: дозвон
2: трубку.
3: Пошел, говорят.
2: Возьми телефон.
3: А, нету, да? Ну, значит.
2: Так, ладно, давайте тогда играть с ватсаперами.
3: Да,
2: ребят, что-то
3: пришлет...
2: у нас звукорежиссер не может оладить связь. Давайте прямо сейчас. Кто первый?
3: Одним сообщением. Да.
2: Имя, фамилия и три правильных ответа.
3: Да.
2: Пришлете, получите у нас корзину белорусских продуктов. Предупреждаю, задания будут
3: непростые.
2: Смотрите,
3: вы должны написать, кто исполняет какую песню.
2: Да.
3: И...
2: Вот пишут, не можем дозвониться. Ну почему именно сегодня?
3: Вот
2: что случилось
3: так,
2: со связью?
3: Почему так у нас бывает? Смотрите, одним сообщением.
2: Перезагрузи телефон.
3: Кто
2: ну,
3: исполняет
2: такое?
3: Название композиции? Все
2: да.
3: Три правильных ответа в одном сообщении.
2: Не,
3: и подписаться.
2: С ватсаперами очень сложно будет, потому что будет миллион сообщений, миллион спама. Как
3: но
2: я выберу
3: кто первый,
2: победителя?
3: Почему? Кто первый?
2: Есть звоночек
3: есть?
2: У нас? Звоните, ребят.
3: 296-50-05.
2: Подорого.
3: Подольше.
2: Подарок шикарный.
3: Да.
2: Так, доброе утро. Выводи в эфир. Выводи, давай.
3: Доброе
2: давай,
3: утро.
2: Держись.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Ну. Доброе утро, здравствуйте, доброе, доброе.
3: Доброе утро, доброе утро. Ну, тогда, получается, придется хозяйка, значит, кто первый, да,
2: играем
3: напишет.
2: Играем микс-компот, давай,
3: кто
2: время
3: первый
2: идет.
3: Напишет?
2: Время идет, давай, WhatsApp.

0: Будет все good. Прямо сейчас.
1: 8-700-170-22, мы будем петь.
0: Нет, подожди.
1: Давай.
0: Одним сообщением, ребята, да, отвечайте правильно, получите целую корзину деликатесов от «Белорусские продукты», и забрать это надо будет вам в течение часа. Да, все поняли? Так, мы будем петь для вас три композиции вживую. Вы должны будете только по тексту отгадать наше задание.
1: Да.
0: Тосечка, ну что, ты готов?
1: Да.
0: Поехали! Шансонье! Будет три задания. Не спешите писать.
1: Моя игра 98, баста. Здесь она так начинается, прикинь просто. Ну ладно, чего уж там. Я вам всем подсказал в честь игры, в честь...
0: Смотри, мы сказали одним сообщением. Вот все, кто сейчас написал, вы уже проиграли,
1: да,
0: ребята.
1: Одним
0: сказали,
1: сообщением
0: пишут,
1: надо.
0: Баста, моя игра, баста, моя игра, баста, моя игра. Ребята, вы
1: одним
0: уже проиграли.
1: Одним сообщением, три правильных ответа.
0: Вы сейчас уйдете вниз, когда добавите следующее сообщение. Ой-ой-ой. Так, теперь я только остаюсь.
1: Давай.
0: Ну почему накосячил звукорежиссер? Ты...
1: Нет, я хозяин, я такой еще думал, ну ты же скажешь потом, ты это... начал мне с тех слов
0: Давайте
1: не угадаю.
0: Давайте тогда два задания.
1: Да,
0: фишка
1: ну я подсказал, да.
0: Давай.
1: Давай.
0: Опера.

0: столом. Вдвоем сидим.
1: Так, так, идем дальше.
0: Давай, теперь хиппи-хоп.
1: Подождите, не включайте, подождите, я потеряла. А, все,
0: давай.
1: Нашла.
0: Йоу, come on.

0: Смотрите, исполнитель, название песни, только так будет считаться правильной. Да.
1: Да.
0: Исполнитель и название песни.
1: Да.
0: И
1: все.
0: Подписаться, естественно.
1: Через 3 минуты вернемся и озвучим победителя.
2: Утренние шоу появляются и исчезают. А вот Васаби с Азаровой и Павловым. Целых 10 лет в эфире. И это уже уровень. Любимое шоу с днем рождения!

0: Вот уже 10 лет. Твое утро начинается правильно.
1: Ребята, каждое утро мы просим вас писать нам. И да. У нас от силы 50-30 сообщений.
2: И что самое интересное, знаете,
1: сегодня,
2: вот сейчас...
1: Сегодня, прямо сейчас, у нас за одну минуту у нас перезагрузился планшет. Более 3000 сообщений. Более 3000 сообщений на наш WhatsApp. Но у нас есть победители. Была другая слушательница, у нас победительница, но она, к сожалению...
2: Два других было,
1: она
2: но они
1: написала,
2: просто имя.
1: Они написали просто имя М. Вот свое да. имя М, точка, все.
2: Мы же просили
1: потом
2: имя.
1: Написал
2: фамилию.
1: Там Евгений С. Точка. Мы сказали
2: да, Вадим
1: имя
2: просто,
1: и фамилию,
2: да.
1: потому что мы вас потом потеряем среди 3000 сообщений. И у нас два победителя. И прямо сейчас мы озвучим лучших ватсаперов. Давай.
0: Победитель в номинации «Лучший ватсапер».
2: Им становится...
1: Мамаева Наталья. Ее номер телефона заканчивается на 9580. Точка 9580. Запиши да, 9580. И вторая победительница у нас, вот у нас все по-честному, ребят. Алина Аширбаева. Ее номер телефона заканчивается на такие цифры, как 8181. Алина Аширбаева, запиши, точечка. Ага. Алина Аширбаева, 8181. Мы вас от всей души поздравляем.
2: Мамаева,
1: только вы
2: Наталья.
1: Правильно вот. Вы были самыми первыми.
2: Вы правильно сделали, написали название.
1: Имя, фамилию и, да. и название. Так, теперь проверяем наше задание. Первая композиция была «Баста. Моя игра».
2: Моя игра.
3: Она мне принадлежит да. и таким же, как и я. Моя игра, моя игра.
2: Вторая была
1: «Слава Скрипка».
2: Сидим с бобром.
1: Бобр.
3: Сидим с бобром за столом вдвоем.
1: Так,
2: и третья и... «Асфальт. Джакон и...»
1: Киллиана.
2: Киллиана.
1: Все, ребята, мы сделали это!
2: Да.
1: Ребята, на охране мы сегодня оставим ваши подарочки, список да. победителей и ваши контакты. Обязательно подтвердите и обязательно напишите, то есть предоставьте на охране да. свои данные, паспортные
2: данные. И покажите,
1: данные.
2: Что у вас телефон, да. вы должны сказать, на какие цифры заканчивается
1: девчонки,
2: ваш телефон,
1: подарки да. забираете с 11 утра. По да. Абая 42. Абая да. 42. Да, Абая 42. Ребята, всем спасибо за участие. Мы бы всем раздали подарки. Вы все
2: Но
1: здесь пишете.
2: Вы не забывайте,
1: правильно.
2: Что мы завтра и послезавтра еще также будем
1: завтра
2: разыгрывать.
1: Завтра мы тоже будем дарить. У нас эта неделя, да. она такая у нас праздничная.
2: А титул группы Монкита мы будем дарить шоперы.
1: Да.
2: От белорусских продуктов номер
1: корзины
2: один
1: еще
2: тоже,
1: есть
2: еще
1: и на завтра.
2: Да.
1: И на послезавтра есть у нас еще корзины подарочные. Ребята, вернемся к вам через 2 минуты с шутками от Антона Павлова.
2: Да.
1: Всем спасибо. Спасибо за участие.

0: Итак, прямо сейчас шутки. Ну, мы сказали нашему режиссеру еще
1: давным-давно. И не забывайте, что у нас еще два дня юбилейных будет.
0: Ребята, не расстраивайтесь. Все, кто сегодня не выиграл, вы обязательно выиграете.
1: Эсперанза.
0: Вот нам написала вот Руфия, у нас сегодня была победительницей, но она, к сожалению, не написала свою фамилию, ее призы ушли другим девушкам. Так что, Руфия, прости. Да-да-да, Вадим тоже не подписался. Так что, ребят, надо было выполнять наши условия, просто подписать свою фамилию. Ребят, все, прощаемся с вами уже до завтра. Спасибо вам за эти 10 лет, что вы были с нами. Спасибо вам за ваши донаты. Нам сегодня закинули 44 тысячи тенге. 44 200. Нам
1: мы с тобой, я так полагаю, да, что мы с тобой какой-то маленький домик
0: прямо сейчас построим. У нас две шутки.
1: После того, как я рассказал своему 27-летнему психологу про свое детство с карбидом, стройками, ловлей змей и самодельными пистолетами, он стал звонить мне в сложных ситуациях. А вот еще, 50 лет назад, чтобы уронить телефон в унитаз, нужно было быть, ну, очень пьяными.
0: Так, ребята, спасибо всем за донаты, за ваши поздравления.
1: Спасибо.
0: Мы очень счастливы. Всем пока. Мы едем отмечать.
2: Утреннее шоу «Васаби». Проверено десятилетием.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM din Jarnama. Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминает.

в золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. За вертушками проводник в мир клубной алхимии. Легенда ночной жизни Алматы. Диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.